0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Станция Славутич. Славутич. Стадион.